0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят?

0: тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо, в ней...

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selexiv Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о «Секрете императора». Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробно. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23 23. +2 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Ведется расследование.
7: Чем займусь я?
8: Меньше слов.
9: А что мне делать?
6: Действуйте.
8: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
8: Это «Вечерний детектив».
6: И это все о нем.
8: Абонемент на расследование.
10: Неограниченный круг подозреваемых.
9: Это очень круто.
8: Новые серии.
11: Ох, полетят клочки по заколочкам.
9: Отлично.
8: В среду и четверг. 18.10.
9: Да.
8: На канале ТВ-центр.
12: Милейшее место.
8: Возрастное ограничение 16+.
13: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит Биокилл. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Биокилл.
14: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
15: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная – потрясающий эффект.
16: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
17: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните, «Великий воин». Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
18: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
19: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню из города Пушкино. Хочу передать большой-большой привет всем своим коллегам по безымянному цеху. Всем благополучия. И хотел бы заказать песню «Рефлекс». Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Доброе утро. Сегодня день активных действий, поэтому важно посвятить себя делу полностью, с минимальными перерывами на еду и сон. Однако первая половина дня обладает общим неблагоприятным фоном. Могут произойти разные неприятности, связанные с общением. Сдержите негатив, и вторая половина дня принесет достойный результат.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Лунный календарь.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
1: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
10: Это же Tixfly – эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
11: Подробности на tixfly.com.
12: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
14: Просто так.
13: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
18: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
19: BioKill. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните! BioKill.
20: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
21: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная – потрясающий эффект.
22: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
23: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
24: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
23: Григорий Лепс.
25: Самый лучший день заходил вчера.
24: Полина Гагарина.
23: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
24: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
23: Категория 12+.
26: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я из Пензенской области. Хочу передать привет своей напарнице Надюшке и заказать для нее песню «Желтый такси». Большое спасибо, Радио «Дача». Всем хорошего дня.
3: Мы

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России с 1 июля можно будет продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью при помощи биометрии. Ее использование упростит процесс взаимодействия покупателя и продавца и снизит риск мошеннических операций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Комитета Госдумы по финансовому рынку. Биометрические данные можно будет использовать на базе единой биометрической системы, предоставляющей различные госуслуги. Уточняется, чтобы совершить сделку с недвижимостью удаленно, нужно уже сейчас предварительно подать в Росреестр свое согласие на электронную регистрацию подобных операций. Дети до 14 лет снова могут въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Главное условие – в этом документе должен стоять штамп о российском гражданстве. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, данная норма будет действовать до конца следующего года. Вместе с тем там посоветовали родителям на всякий случай брать с собой в поездку и загранпаспорт, если он уже оформлен. Напомню, с 20 января выезд детей до 14 лет за рубеж по свидетельству о рождении был полностью закрыт. Для таких поездок требовался загранпаспорт. В России утвердили методические рекомендации по ведению здорового образа жизни для медицинских организаций. Как пишет РИА Новости, в документе в частности говорится, что завтрак должен состояться в течение первого часа после пробуждения и быть самым калорийным приемом пищи. На него должно приходиться 30-40% суточной нормы. Ужинать рекомендуется не позднее, чем за 3 часа до сна. В рекомендациях зафиксирована и норма физической активности не менее 7000 шагов ежедневно. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 13 копеек, стоимость евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Ла-ла-ла» в исполнении Жанны Фриске. Всем желаю хорошего дня.
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: отпуск все равно лучше. Рад за тех, кто туда отправился. И вместе с остальными отсчитываем дни до своих каникул. Пока же отправляемся покорять новую трудовую неделю в компании «Радиодача». После Жанны Фриски с удовольствием послушаем Юрия Антонова, Юлю Михальчик и Ирину Салтыкову. Меня зовут Мария Федорова. Добрейшего всем понедельника!
1: Ваше начало дня

диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».

0: Радиодача.
1: Доброе утро, на радиодаче «Гороскоп» на понедельник, 18 мая. Неделя начинается с ощущения, что пора ускорять темп событий в своей жизни. Овны, львы и стрельцы будут настроены решительно и захотят быстрее получить результат. Однако звезды предупреждают, спешка сегодня может привести к лишним ошибкам. Тельцы, девы и козероги смогут почувствовать уверенность в своих действиях. День подходит для серьезных разговоров, оформления документов и принятия практических решений. Близнецы, весы и водолеи окажутся в центре общения и обсуждений, не исключены неожиданные предложения или встречи, которые повлияют на дальнейшие планы. Раки, скорпионы и рыбы могут быть более чувствительны к настроению окружающих. Не стоит втягиваться в чужие конфликты и принимать все близко к сердцу.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг. Для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов холина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Холин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача.

делах, вот в чем уверен Сергей Лазарев. Данная фраза, кстати, записана в его цитатнике, созданном поклонниками. Это даже может стать такой аффирмацией на наступивший понедельник. В общем, будем делать свою работу хорошо, и тогда добьемся успеха. Если успех уже рядом, значит, еще большего успеха. И радиодача будет с вами в эти прекрасные минуты. А прямо с утра насладимся классными песнями от Владимира Маркина и Жасмин уже совсем скоро.

0: сирень, конечно же, разными цветами. А в эфире «Радио Дача» благоухают ваши любимые хиты. Совсем скоро будем слушать Филиппа Киркорова. И в финале часа исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Шикарного майского понедельника всем!
1: «Дачные объявления». Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
15: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
16: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
17: Подробности на tixfly.rf.
18: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.ru. www.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
19: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
20: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
22: Ведется расследование.
23: Чем займусь я?
24: Меньше слов.
25: А что мне делать?
26: Действуйте.
24: Больше версий.
27: Как ты думаешь, что это?
24: Это «Вечерний детектив».
28: И это все о нем.
24: Абонемент на расследование.
29: Неограниченный круг подозреваемых.
30: Это очень круто.
24: Новые серии.
31: Полетят клочки по заколочкам.
30: Отлично.
24: В среду и четверг. 18.10.
30: Да.
24: На канале ТВ-центр.
32: Милейшее место.
24: Возрастное ограничение 16+.
33: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
34: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
35: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.org. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Мирон, я из Москвы. Я бы хотел бы передать привет всем своим родным. Маме, папе, бабушке. Я бы хотел бы заказать песню «Седая ночь». Желаю всем хорошего понедельника. Спасибо, радиодача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Телефонные переговоры президентов России и Казахстана состоялись накануне. Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев обсудили подготовку предстоящего визита главы нашего государства в Астану. 28 и 29 мая там пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Уточняется, лидер Казахстана выразил признательность президенту России за гостеприимство, проявленное в ходе его пребывания в Москве в связи с празднованием 81-й годовщины Великой Победы. Добавлю, завтра и в среду Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом. Главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений, пути углубления партнерства и стратегического взаимодействия между странами, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Помимо этого, они поучаствуют в торжественной церемонии открытия года образования в России и Китае. К другим новостям. Роспотребнадзор совместно с погранслужбой России усилил пропускной контроль на границе. Данные меры приняты для недопущения завоза хантавируса Андес на территорию нашей страны. Ведомство добавили, что эта инфекция не встречается на территории Европы и Азии, а распространена преимущественно в государствах Нового Света – Южной, Центральной и Северной Америки. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: девушка, которая случайно уснула в чужой квартире, нам об этом не сказано, но история забавная получилась. После бурного майского пикника одна барышня по ошибке зашла в чужую квартиру и легла спать. Хозяйка квартиры за всем этим делом наблюдала недолго, в итоге разбудила невнимательную незнакомку и стала выяснять, что она тут делает. Ой, друзья, чего только в жизни не происходит. Вопрос, а как она вошла? Почему дверь была не закрыта? В общем, будьте внимательны и на пикниках, и дома, и оставайтесь в компании «Радио Дачи». Скоро продолжим наслаждаться любимой музыкой. Будем слушать Ани Лорак и Евгения Осина.
1: Ваше начало дня.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

пробках могут быть в основном дачники. Потом они же уже вечером возвращаются в город. А что, дачный сезон в самом разгаре, и мы на Радио Даче помогаем всем заинтересованным разбираться в тонкостях ухода за растениями. Для этого есть полезная рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные она выходит в эфир в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30. По московскому времени полезными советами делится, конечно,

0: каждый день на радио «Дача».
1: Оказывается, сегодня, 18 мая, отмечается день рождения майского жука. Это крупное насекомое, которое получило свое название благодаря тому, что появляется именно в мае. И день рождения майского жука напоминает о том, что каждое существо, даже то, которое мы считаем вредителем, это часть большого природного цикла. Сегодняшний праздник учит внимательнее относиться к окружающему миру.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».
2: Я, конечно, не...

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Добрейшего всем понедельника, радиодача с вами. Сейчас мы сыграем в игру «Из песни слов не выкинешь». Вручим кому-то из слушателей набор для белоснежной улыбки. А вспоминать сегодня будем песни из эфира «Радиодача» со словом «букет». А что, за окном все цветет, и в эфире тоже пусть будет. Как только вспомните нужную композицию, звоните к нам на «Радиодача» по номеру телефона 8495-995-2555. Называйте исполнителя, саму песню и напойте нам пару прекрасных предложений. Подарок за нами. Удачи вам!

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Пора подводить итоги игры «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». И напомню, я вам предложила вспомнить песни из нашего эфира со словом «букет». Таких композиций очень много, на самом деле. И про ландыши, белый букет, и «Долго буду гнать велосипед», и многие-многие другие. А Валерия из Татарстана позвонила и напела нам свою любимую песню.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валерия, я из Татарстана. Помнила я песню Ирины Круг и Виктора Королева «Букет из белых роз». Букет из белых роз, любовь здесь в каждом лепестке. Букет из белых роз, такая нежная к тебе. Букет из белых роз, достойна ты любых красот. Кто любит, тот меня поймет. Передаю привет всем, кто сейчас на работе. Желаю удачной недели и большое спасибо радио «Дача».
2: Ура, Валерия, поздравляем вас с победой. Отлично спели, а потому вам положен подарок. Вручаем вам подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. И песню давайте слушать, которую вспомнила наша победительница. «Букет из белых роз» прямо сейчас. А завтра сыграем снова, и кому-то уже из вас достанется подарок. Приятного начала недели!

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Смотри, какая пошла. Сейчас по цеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
12: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
13: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
17: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
18: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
19: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
21: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
22: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
23: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
24: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
25: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
26: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
25: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
27: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
27: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
27: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
27: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
27: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
27: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
27: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
27: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Ольга Анатольевна Стихоенко. Передаю большой привет со Среднеохтубинского района Волгоградской области, Подмосковья, Олегу Боровику, своей семье. И поставьте, пожалуйста, песню про...

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Максимальная сумма материнского капитала в России за последние 10 лет выросла более чем в два раза. Как пишет РИА Новости, на основе открытых данных, эта программа была запущена в нашей стране в 2007 году. Тогда размер сертификата составлял 250 тысяч рублей. До 2020-го право на такую выплату получали семьи, в которых появился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Между тем, с 2020-го маткапитал выплачивается и за первого ребенка. В текущем году пособие на первенца составляет 729 тысяч рублей, на второго ребенка дополнительно выплачивается 234 тысячи. Таким образом, как подсчитали эксперты, за последние 10 лет максимальная сумма материнского капитала выросла в два раза с 453 до 963 тысяч рублей. В Роскачестве рассказали о двухэтапной схеме обмана школьников перед ЕГЭ. Сначала мошенники за предварительную плату обещают подобрать персональные ключи прямо во время экзамена, а за день до него сообщают о невозможности отправить ответы и предлагают платные курсы по быстрой подготовке, таким образом зарабатывая дважды. Уточняется, данная схема была выявлена уже на этапе предварительных тестирований, и эксперты прогнозируют, что к основному периоду сдачи злоумышленники начнут ее активно совершенствовать, добавляя новые психологические ловушки. Специалисты призвали родителей поговорить с детьми. Настоящие сливы невозможны в принципе, а готовиться нужно с реальными педагогами, а не с ботами в мессенджере. Регулярные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Дубай возобновятся с 1 июня. Как сообщил перевозчик, в будущем месяце полеты будут осуществляться один раз в сутки, а с 1 июля – дважды в день. Напомню, ранее авиасообщение между Санкт-Петербургом и Дубаем возобновила авиакомпания «Эмирейтс». С 1 мая полеты выполняются 4 раза в неделю. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: даже если опаздываете, умное лицо, всяко может быть, не опаздываете, а задерживаетесь. Мы же задерживать не будем никого, будем слушать любимую лучшую музыку Радио Дачи. Впереди у нас классные хиты Артема Качера и группы «Чай вдвоем». Добрейшего понедельника всем!
1: Ваше начало дня

очень даже вкусный дачный такой лимонад, который утолит жажду даже в самые жаркие дни. Сегодня в столице невероятно жарко будет. Соблюдайте питьевой режим, друзья, и про головные уборы тоже не забывайте. И любимая музыка радио «Дача освежающая» всегда рядом, поблизости. В ближайшие минуты послушаем Ирину Аллегрову и Славу. И будет известный хит в рубрике «Тот самый хит». Не пропустите!

свадебного эфира «Радио Дача» стало больше. Это Гали Бриевая, композиция «Я теперь жених». Новинка летняя, праздничная. Еще больше свежих песен найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, тщательно изучайте понравившиеся песни. Разумеется, заказывайте в эфире «Радио Дача». Напомню, номер для ваших приветов и поздравлений 8495-995-2555. Обещаем, что уже в финале часа в рубрике «Удачный момент» исполним новую музыкальную заявку. А прежде послушаем композиции Татьяны Анциферовой и Ярослава Самишевского.

0: в приемнике, настроенном на радиодаче, либо на сайте radiodacha.ru, либо в умной колонке. Кстати, по поводу сайта, у нас там есть два дополнительных онлайн-канала, «Песня года» и «Диско Дача». Там звучат совершенно отличные от эфира композиции. В дополнительном онлайн-канале «Песня года» звучат главные шлягеры нашей страны, которые в разное время были исполнены на знаменитом телефестивале. А в онлайн-канал «Диско Дача» там звучат лучшие танцевальные композиции. В общем, если еще не пробовали, нажимайте, слушайте и оставайтесь вместе с нами. Далее в эфире будет композиция Хабиба, а после исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Легкого понедельника вам!
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
10: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
12: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
13: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
14: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
20: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
21: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Наташа Терентьев, я звоню из Рязани. Сегодня я хотел пожелать одной из своих хороших знакомых, ее зовут Лена. Она врач очень хороший, классного понедельника и отличного настроения. И прошу поставить для нее песню, которая нам очень нравится. «Когда в поле озеро», а вам, радио «Дача», как всегда, огромнейшее спасибо. До свидания.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минпросвещение предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ. Там рассказали, что злоумышленники, пользуясь доверием государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке. Это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и банковским приложениям. Специалисты подчеркнули, что Минпросвещение никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону и посоветовали при подозрительном звонке немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, а затем сообщить о случае в правоохранительные органы. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по безопасной перевозке детей. Он вступит в силу в сентябре текущего года. Его главная цель – создать единую систему управления рисками при организации поездок для несовершеннолетних. Ведомство подчеркнули, что это необходимо для повышения безопасности на всех этапах транспортного процесса. Предполагается, что работа по выявлению, предупреждению и контролю опасных факторов будет вестись системно. Оценивать риски планируется на каждом этапе – при подготовке рейса, во время посадки и высадки пассажиров, а также непосредственно в пути. К Международному дню музеев, который отмечается сегодня, аналитики Яндекса изучили запросы пользователей в чате с Алисой AI и выяснили, что они спрашивают у нейросети про известные картины. Так чаще всего россияне обращаются к искусственному интеллекту с вопросом, кто автор той или иной картины. Кроме того, нередко сограждане интересуются названиями картин, описывая, что на них изображено. Среди таких вариантов, к примеру, как называется картина, где изображены три медведя. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: никогда уже не вернуть.
1: Вот чтобы эту песню не спели учителя своим выпускникам, ничего уже не вернуть. Вторым нужно тщательнее готовиться к экзаменам, а то в последнее время, знаете, участились случаи, что сдают работы, которые сами же не могут защитить. Ну, правильно. Искусственный интеллект все решил на уровне кандидатов наук, а школьникам еще до этого очень и очень далеко. Раньше, кстати, книжки такие были, ответы на задания. Я тоже там было дело списывала. И однажды попалась, мне сказали: Маша, а как ты это решила? А я не знаю. Как я это решила. В общем, все пришлось повторять самостоятельно. Никуда не убежишь от этого. Учение свет. Музыка тоже такой приятный свет в нашей жизни в этот чудесный майский понедельник. Потому оставайтесь в компании «Радио Дача». Скоро насладимся хитами группы «Руки вверх» и Николая Баскова.

И привет, и в рубрику «Удачный момент» звоните на номер телефона московский 8495-995-2555, передавайте кому-то что-то приятное, доброе, только положительные ваши сообщения принимаем, другие не надо, другие себе оставьте. В общем, ждем сообщения, обещаем ближайшую заявку исполнить в финале этого часа на радио «Дача». Чуть раньше послушаем классные хиты Аркадия Укупника и Аниты Цой.

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Пока ваши растения активно заселяют грядки и огороды, они могут подвергаться нападению болезнетворных микробов и разнообразных стрессов. Возвратные заморозки, похолодание, жара и болезни лишают вас львиной доли урожая. Научно-внедренческое предприятие «Башенком» уже на протяжении более 30 лет выпускает биопрепараты «Фитоспорин» и «Гуми», служащие надежным заслоном от этих напастей. В основе «Фитоспорина» природная бактерия «Сенная палочка», усиленная селекцией против патогенных микробов. Бактерии выделяют особые вещества, которые разрушают клетку болезнетворных грибов, не обижая при этом полезную почвенную микрофлору. Фитоспорин прекрасно зарекомендовал себя как профилактическое и лечебное средство против фитофтороза, гнили, парши, черной ножки, фузариоза, фомоза, серой гнили, мучнистой росы и других инфекций. Главное правило его использования – регулярность. Обрабатываем растения каждые 10-14 дней, не дожидаясь появления болезней. А если растения уже болеют, поможет препарат реанимации. Аниматор, который способен откачать даже сильно пострадавшие растения. Второй биопрепарат «Гуми» получают из бурого угля. Это основа гумуса почвы, ее плодородия и стабильности. Препарат обладает мощным стимулирующим действием на растения, ускоряет наступление цветения и плодоношения, улучшает вкус и аромат урожая, помогает растениям переживать неблагоприятные погодные условия и даже экономить на удобрениях. При этом препарата необходимо совсем немного, всего миллилитр на 1 литр воды. Препараты «Фитоспорин» и «Гуми» отлично совместимы и при этом дополняют друг друга. Фитоспорин и «Гуми» имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукцию органического качества. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: пишите поздравления и приветы. Будем ждать. Стартуем в полдень по московскому времени. Перед этим обязательно исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и будем слушать песню Ольги Бузовой. Всем бодрейшего понедельника желаю.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Тикс-фри – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. Стиксфли. Ваша собака в полной безопасности.
6: Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Ведется расследование.
11: А чем займусь я?
12: Меньше слов.
13: А что мне делать?
10: Действуйте.
12: Больше версий.
11: Как ты думаешь, что это?
12: Это «Вечерний детектив».
10: И это все о нем.
12: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
13: Это очень круто.
12: Новые серии.
15: Ох, полетят клочки по заколочкам.
13: Отлично.
12: В среду и четверг. 18.10.
13: Да.
12: На канале ТВ-центр.
16: Милейшее место.
12: Возрастное ограничение 16+.
17: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
18: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
18: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей, я из города Владимира. Сегодня у нашей коллеги Архиповой Ирины Викторовны день рождения. Поздравляем ее с днем рождения, желаем ей здоровья, счастья, в любви и просим поставить песню «Выпьем за любовь». Спасибо, радио «Дача».

0: выпьем за любовь.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
3: Мукосат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат – мазь.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: радио. Дача с новостями. Юлиана Сонова. Здравствуйте. В Москве продолжается развитие системы социальной защиты, рассказал Сергей Собянин в своем канале в Макс. Он подчеркнул, что среди приоритетов находится, безусловно, выполнение действующих социальных обязательств перед жителями города, а также поддержка участников СВО и их семей. Помимо этого, в столице работают над повышением качества жизни местных жителей старшего возраста, к примеру, через организацию полезного досуга и интеллектуальное общение. Более 66 тысяч семей Москвы получили бесплатную помощь при переезде с начала программы реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он уточнил, что подать заявку на услугу «Помощь в переезде» можно в электронном виде на портале mos.ru или при личном обращении в информационные центры по переселению. Данный сервис помогает сделать процесс переселения участников программы в новое жилье максимально быстрым, комфортным и удобным. Россияне смогут проходить на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Петербурге по биометрии. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, соответствующий сервис запустят до конца июня. Сам эксперимент будет проводиться в этом и следующем годах. Известно, что он коснется авиарейсов Аэрофлота между двумя столицами. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики. В Москве побит рекорд 122-летней давности по количеству осадков. Как сообщили в центре ФОБОС, метеостанция ВДНХ за минувшие сутки зафиксировала 34 мм осадков или 55% месячной нормы. Ранее синоптики заявили, что на наступившей неделе в столичном регионе прогнозируется аномальная жара. Воздух будет прогреваться до 32 градусов, что на 7-9 отметок выше климатической нормы. Дожди возможны в четверг и пятницу. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: На «Радио Дача» удачный час.
2: Понедельника, друзья, Мария Федорова с вами. И вот она, программа по вашим заявкам. Удачный час стартовала. Жду поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните. А также пишите в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Я в течение часа буду сообщения читать. А еще вот что расскажу. Сегодня самый удачливый наш слушатель получит возможность выиграть сертификат на 10 тысяч рублей в клинику по борьбе с варикозом. Тот, кто дозвонится к нам в эфир третьим по счету, тот и станет обладателем этого шикарного, нужного подарка от «Радио Дача». Всем желаем удачи. И ловите первые сообщения. Оля, Юля и Лерочка отправляют огромный привет соседке по даче Анастасии Васильевне Васечкиной. Анастасия Васильевна, с открытием дачного сезона 2026. Еще один привет мужу Петру. Очень его люблю и уважаю. Это сообщение от Ольги. И большой привет всем-всем-всем. Денису, Игорю, в частности, от Александра из Владивостока. Это послание. Песню будем слушать в исполнении группы «Стрелки» на «Радио Дача». Всем привет!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой мой любимый радио «Дача». Меня зовут Оксана Шмидки. Всем моим родным и близким огромный приветик. А моему любимому супругу огромное спасибо за его внимание и поддержку. Дорогой ты божественный король мой, который в любую трудную минуту всегда рядом со мной. Как и песня моего любимого кумира. Всем нам желаю крепкого здоровья, счастья, любви. Пожалуйста, поставьте песню Александра Добронравова. Я люблю свою жену. Огромное вам спасибо, радио «Дача».

Самое время сообщения ваши прочитать в программе «Удачный час» на Радио Дача. Дочь Таня пишет: в этот прекрасный весенний день прошу поздравить с днем рождения моего папу Николая Владимировича Страшных. Папа, будь здоров, береги себя, оставайся всегда в хорошем настроении, с юмором и позитивом. Люблю тебя. Далее, добрый день, поздравляю. Хотелось бы поздравить вот с чем. У сына вчера был день рождения. Александр Иванов его зовут. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи во всех делах. Любим, мы тебя очень все любим. К поздравлениям присоединяются дядя Вова, брат Игорь, его жена Женя, племяшка Тёма и мама Наташа, город Ржев. И вот такое сообщение. Поздравляю свою мамочку Екатерину Владимировну Печерскую с юбилейным днем рождения. Мамочка любимая, родная, с днем рождения, милая моя. Оставайся самой нежной, самой милой. Мамочка, я люблю тебя. Сын Андрей из Волгограда прислал это сообщение. Мы всех именинников этого дня от всей команды Радио Дача поздравляем, разумеется. Всех благ желаем. Слушать будем Антипа, композицию «Незнакомка».

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Меня зовут Лилия. Я нахожусь в конце на эти времена года. Ногинский район, Московская область. Погода наипрекраснейшая. Не хватает только вашей прекрасной песни «Шаман, душа нараспашку, белой рубашки». Передаю в этот день большие приветы Силкину Николаю Анатольевичу, Гритчину Александру, Журавлеву Александру и нашему коллективу. Спасибо, Радио Дача.
2: Лилия, мы обязательно поставим в эфир вашу любимую песню, но сначала, так как вы третий дозвонившийся, то, собственно, вам и достается полезный подарок от команды «Радио Дача». Вручаем вам сертификат на 10 тысяч рублей в клинику «Варикоза Нет Про». Начните новую жизнь без проблем с венами. Поздравляем и, собственно, будьте здоровы. А прямо сейчас будем слушать «Шамана» на «Радио Дача».

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я с Солнечногорска и хочу заказать песню «Крестики-нолики» для своего любимого сынишки Шалимова Алексея Алексеевича. А вам, Радио «Дача», огромное

можно уже увидеться и взять с собой Володю. Пора его прокатить на мотороллере, открыть этот сезон. О, мотороллер, это, конечно, и что-то из прошлого. Думаю, будет очень страшно интересно. Пишите тоже, друзья, ваши сообщения. Озвучу на всю страну в эфире «Радио Дача» уже совсем скоро.

0: сейчас продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Сандр Сазонов из города Брянска. Хочу передать свой привет своей маме Светлане Сазоновой и всем, кто меня знает, кто узнал, все, кто настроен на волну «Радио Дача». Поставьте, пожалуйста, песню «Винтаж», «Малахит». Спасибо, «Радио Дача». До новых встреч в эфире.

Ой, друзья, вчера была на концерте группы «Винтаж» в Москве. Это было нечто. Живые... как не музыканты, музыканты, понятно, живые. В общем, играли вживую, без какой-либо фонограммы. Анна Плетнева, Леша Романов. Молодцы, это было просто незабываемо. Пойду еще обязательно. И привет всем тем, кто тоже был на этом концерте. Так, а теперь ваше сообщение. Спешу прочитать в эфире «Радио Дача». Светик отправляет привет Коломенскому заводу. Разумеется, городу Коломны. Всем хорошего настроения. У нас лето, ура! А у нас тоже. Людмила передает привет Елене Муравкиной из города Кимры. Все ее семье. Хорошего дня вам. От Анастасии летит пламенный привет любимой заведующей кафедры Томского государственного педагогического колледжа Анне Владимировне. Мы вас любим. Инна отправляет привет мужу Сергею Бурому. Да здравствует садово-огородные работы, пишет Инна. И Александр Соколов из города Великие Луки Псковской области шлет привет Виктории Соколовой, брату Никите Соколову. В общем, выздоравливайте. Вот так. Песню будем слушать на радиодаче в исполнении Эдгара и «Рады рай». Вот зараза называется композиция.

тут свежая партия ваших сообщений на радио «Дача» в программе «Удачный час». Большой привет в город Каменск-Уральский, в деревню Монастырка, родителям Сергея и Ольги, которые трудятся на даче. Хорошего настроения, солнечного. От Светланы это сообщение. Алена передает привет своему сыну, который сейчас проходит службу в военно-морском флоте. Здоровья, силы, духа. Поздравляем тоже. Тем более сегодня праздник. Светлана пишет, вчера у нас состоялось радостное событие. Крещение наших детей Жанны Русковой и Ангелины Шварёвой. Привет семьям Русковым и Поляковым. Алексей отправляет привет Дмитрию из мебельной компании «Сириус». Желает ему всего самого хорошего. К вашим хорошим, добрым, светлым сообщениям вернусь в ближайшие минуты. На радио «Дача» будем вместе.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Краснодарского края. Зовут меня Екатерина. Хочу передать большой привет своей подруге Галиночке. И передайте, пожалуйста, для нас песню «Горько плакала ива». Большое спасибо. Хорошо там есть радио «Дача».

Еще несколько сообщений ловите на радиодаче в программе «Удачный час». Группа 3244 передает привет самой классной и яркой Елизавете Сергеевне Петровой, преподавателю педагогического колледжа города Томска. О, еще одно сообщение из Томска, из студенческой столицы. Далее привет девочкам Ире, Алене и Татьяне. Сидим в офисе, работаем на улице. Такая прекрасная погода. Девчонки, не скучайте. Татьяна Смирнова из Подольска отправила это сообщение. И еще один привет родителям Людмиле и Денису Гавриловым из поселка Спирова Тверской области. Сообщение от сына Александра. Песню будем слушать в исполнении Таисии Повалий на радио «Дача». Композиция называется «Твоих рук, родные объятия».

0: сейчас прочитаю на радио «Удача» в программе «Удачный час». Светулька отправляет привет любимому своему жениху Егору. Хорошего дня желает ему и всем слушателям. Оксана отправляет огромный привет любимому дедушке Сергею Викторовичу. И Марина передает привет мужу Ивану. Очень сильно тебя люблю, пусть все получится. И песня будет для папы Николая Владимировича от дочки Тани. Просили, поставим «Иван Кучин в таверне». И еще одну заявку обязательно музыкальную исполним до финала часа. Попрощаюсь с вами минут через 10. Оставлю в компании Дани Борисова. Всем классного майского понедельника. Мария Федорова, Радио Дача. До завтра.
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
4: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
5: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
6: БАД не является лекарственным средством.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
8: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
9: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
10: Подробности на tixfly.rf.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
15: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
16: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Степан. Я из города Комсомольск-на-Амуре. Хочу заказать песню для своей любимой коллеги «Мираж. Музыка нас связала». Желаю тебе, Светлана, счастья, здоровья. Эта песня для тебя. Спасибо, радиодача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.

0: новости.
1: Студия радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент России завтра отправится с двухдневным официальным визитом в Китай по приглашению председателя КНР. Он приурочен к 25-летию подписания странами договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения между государствами, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров будут подписано совместное заявление и ряд двусторонних документов. Также лидеры стран примут участие в торжественной церемонии открытия года образования в России и Китае. Кроме того, в ходе визита запланирована встреча Владимира Путина с премьером Государственного совета КНР, в ходе которой они обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Дети до 14 лет снова могут въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Главное условие — в этом документе должен стоять штамп о российском гражданстве. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, данная норма будет действовать до конца следующего года. И вместе с тем там посоветовали родителям на всякий случай брать с собой в поездку и загранпаспорт, если он уже оформлен. Напомню, с 20 января выезд детей до 14 лет за рубеж по свидетельству о рождении был полностью закрыт. Для таких поездок требовался загранпаспорт. Международная федерация гимнастики сняла ограничения со спортсменов из России. Они допущены до турниров с флагом и гимном. Данное решение принял исполком Международной федерации гимнастики. Оно касается всех 5 видов гимнастики: спортивной и художественной, прыжков на батуте, спортивных акробатики и аэробики. Курс доллара на сегодня 73 рубля 13 копеек. Стоимость евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Ну а кто в понедельник откажется отправиться в кровать? Особенно, когда такое предложение поступает в самом начале дня. Лично я, друзья, еле расстался со своей кроватью этим утром. Очень уж были в ее компании. Было мне приятно, да. Замечу, что стоило только встать, как тут же появились энергия и силы на новые трудовые свершения. Поэтому желаю вам бодрого расположения духа и продуктивности в этот понедельник. Поддержим любое настроение отличной музыкой. Ее буду ставить я, Даня Борисов. Всем здравствуйте. Далее послушаем хиты Влада Сташевского, Нюши и А-Студио на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

мужчину, заявляет Тамара Кутидзе в эфире «Радио Дача». Ее классная песня, девочки, он занят, особенно хорошо будет слушаться на какой-нибудь вечеринке. Если вы хозяйка банкета, у вас есть ненаглядный, под нее можно станцевать красивый танец, почти медляк, но позитивный. Вдвоем с человеком сердце, уверен, получится отлично. Еще много песен, которым захочется подпевать и под которые будет хотеться танцевать, услышим далее. Совсем скоро не пропустите композиции ансамбля «Самоцветы» Натальи Гордиенко и Валерия Леонтьева на «Радио Дача».

0: тандем Леонида Дербенева и Вячеслава Добрынина подарили нам десятки хитов. Леонид и Вячеслав написали слова и музыку, соответственно, к хитам. Не волнуйтесь, тетя, кто тебе сказал, где же ты была, льется музыка и к многим-многим другим, в том числе к песне ансамбля «Самоцветы» и «Все, что в жизни есть у меня». Эти двое точно знали, как создать яркий хит и навсегда стали символами музыки 70-х, 80-х годов. Благодарим авторов за их труд и будем далее наслаждаться любимой музыкой. И до финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент» и песню Дмитрия Колдуна на радио «Дача».
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
5: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
6: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аламов Александр. Я из города Томск. Хочу передать привет своему лучшему другу Артему Козыреву и сказать: Артем, если ты едешь туда, сам знаешь куда, то случится то, сам знаешь что. Поставьте для него какую-нибудь хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Америки.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Телефонные переговоры президентов России и Казахстана состоялись накануне. Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев обсудили подготовку предстоящего визита главы нашего государства в Астану. 28 и 29 мая там пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Уточняется, лидер Казахстана выразил признательность президенту России за гостеприимство, проявленное в ходе его пребывания в Москве в связи с празднованием 81-й года общины Великой Победы. Добавлю, завтра и в среду Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом. Глава государств обсудит вопросы двусторонних отношений, пути углубления партнерства и стратегического взаимодействия между странами, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Помимо этого, они поучаствуют в торжественной церемонии открытия года образования в России и Китае. К другим новостям. Роспотребнадзор совместно с погранслужбой России усилил пропускной контроль на границе. Данные меры приняты для недопущения завоза хантавируса Андес на территорию нашей страны. Ведомство добавили, что эта инфекция не встречается на территории Европы и Азии, а распространена преимущественно в государствах Нового Света – Южной, Центральной и Северной Америки. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

мужчинам идею для красивых выражений в адрес любимой дамы. Одно название песни «Ты одна, ты такая» уже звучит как комплимент. Главное верно подобрать контекст. Если у вашей ненаглядной что-то не выходит, не получается выполнить какую-либо задачу, то лучше эту фразу, конечно, не применять. Звучать будет двояко. А вот когда она выходит из салона красоты с новой прической, пусть и не совсем видно, что прическа новая, сказать что-то любимой необходимо, обращайтесь к эфиру «Радио Дача». У нас тут полно таких выражений. Скоро услышим их в хитах группы Дэма, Алсу и Стаса Михайлова на «Радио Дача». Никуда не уходите.

хочется, чтобы слова в хите Артура Пирожкова на радиодачу стали явью. В понедельник все срасталось в этот день само собой, без волевых усилий людей. Но, к сожалению, работа сама себя не сделает. Придется еще немного, друзья, потрудиться. Уверен, работа в радость, когда в динамиках играют любимые песни. Поэтому в следующие 15 минут насладимся композициями Натальи Николая Баскова, а также группы Любе. Всем желаю легкого понедельника в компании «Радиодача».

0: настоящее льется, по меньшей мере, по тем сердцам, что пребывают в столице и окрестностях. У нас все выходные самая настоящая жара стоит. Вчера видел одно видео, на котором женщина из Норильска показывает, как у них выглядит май. Это страшная картина, друзья. Сугробы только-только начинают таять, первого ледохода еще не было. Желаем жителям морозных регионов тоже скорейшего прихода тепла, скорейшего разлива рек и, соответственно, любви по сердцам. Растопят любой лед, горячие хиты. До финала часа услышим рубрику «Удачный момент», а также песню Филиппа Киркорова на радио «Дача».
1: Реклама. Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Ведется расследование.
9: Чем займусь я?
10: Меньше слов.
9: А что мне делать?
8: Действуйте.
10: Больше версий.
11: Как ты думаешь, что это?
10: Это «Вечерний детектив».
8: И это все о нем.
10: Абонемент на расследование.
12: Неограниченный круг подозреваемых.
9: Это очень круто.
10: Новые серии.
13: Ох, полетят клочки по заколочку.
9: Отлично.
10: В среду и четверг в 18.10.
9: Да.
10: На канале ТВ-центр.
14: Милейшее место.
10: Возрастное ограничение 16+.
15: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из города Орла. Очень бы хотела передать привет своей дочке Гале, которую я очень люблю. Крепкого ей здоровья, долгих лет жизни. Я ее обожаю. Поставьте для нее, пожалуйста, песню группы «Отпетые мошенники». Спасибо, Радио «Дача».

0: часа дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, меня зовут Юлия Насонова. Сегодня в выпуске. Телеканал «Россия» представит новый сериал «Запасная жена». На СТС состоится премьера комедии «Чудо-доктор». Стартовали съемки 6-го сезона телехита «Папины дочки. Новые». Об этом в ближайшие несколько минут. На телеканале «Россия» состоится премьера сериала «Запасная жена». В центре сюжета героиня Настя, у которой, казалось, есть все. Уютная жизнь в Петербурге, любимый муж Максим, успешный хирург и сын-подросток. Но внезапная смерть мужа во время поездки в родное село переворачивает ее мир. Приехав на похороны в надежде найти поддержку у родственников, Настя сталкивается с ледяной враждебностью и шокирующей правдой. У Максима было две семьи. Первые эпизоды сериала зрители увидят 23 мая. На СТС сегодня в 15:55 состоится премьера сериала «Чудо-доктор». По сюжету выпускница Московской медицинской академии Надя Чудова решает после окончания вуза работать в провинциальной больнице родного города, где однажды ее спас талантливый хирург Андрей Крылов. Девушка производит у окружающих неоднозначное впечатление. Однако на самом деле обладает даром видеть болезнь с помощью уникального нейрологического феномена, который появился после аварии, случившейся в юности. Необычные способности хоть и помогают ей в работе, но вызывают иронию и насмешки. Стартовали съемки 6-го сезона сериала «Папины дочки. Новые» для канала СТС. К своим ролям вернулись в том числе Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Алексей Демидов, Нона Гришаева и другие. По сюжету нового сезона Даша, случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога, наедине с Винником сгоряча соглашается на работу в Владивостоке. Внезапное решение героини вызывает ужас у Винника, который не знает, как ее остановить. Тем временем Соня подозревает Игоря в измене, а Арина исполняет заветную мечту олигарха Федора. Когда состоится премьера нового сезона телехита, пока не уточняется. Это все теленовости на сегодня.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз мои года.

продала, шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам, мои года.

точно классный эфир, друзья, выдался в звездном шоу «Назад в будущее» в прошедшую пятницу. В гостях у Александра Жилавского и Марии Федоровой был Сергей Пенкин. Представил свою новую песню «Чувство без границ», отправились в его прошлое, обсудили детство и заглянули в будущее, где Сергей хотел бы открыть собственный театр. Узнать еще больше нового о любимом исполнителе можно в расширенной видеоверсии эфира. Смотрите запись в социальных сетях «Радиодача» и на сайте radiodacha.ru.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

«Последний полет» — шикарная песня участника фестиваля «Удачные песни 2026» в эфире «Радио Дача». С нами Михаил Шуфутинский. С нами же он будет и 26 сентября в «Лайф-арене» отмечать 20-летие любимого «Радио Дача». Еще в этот вечер на сцену выйдут Сергей Лазарев, Полина Гагарина, группа «Отпетые мошенники» и многие другие звезды. Занять удобное место пока еще можно, друзья. Читайте всю подробную информацию о фестивале на нашем сайте radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Юрий Антонов. В эфире радио «Дача» уверяет каждого, финал отношений еще не означает финала вашей жизни. Бывает сложно расставаться, бывает, что сами обстоятельства выступают против влюбленных. Но помните, если суждено вам быть вместе, значит, судьба однажды вас еще сведет, проложит маршрут к одной и той же точке. Главное, любовь в своей жизни не забывать. Душевную песню «Зеркало» слушали в финале часа на радио «Дача». Хорошей музыки у нас еще много. Скоро рубрика «Удачный момент». До нее не пропустите хит Таисии Повали здесь на волнах радио «Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники.
10: Люби меня, люби. Жарким огнем.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Валера. Я живу из города Твери. И хочу поздравить дочку с днем рождения. Мою дочку зовут Татьяна Валерьевна. Желаю ей счастья, здоровья и долгих лет жизни. Песню «Ах, какая женщина». Спасибо, Радио «Дача». Всего вам хорошего.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Максимальная сумма материнского капитала в России за последние 10 лет выросла более чем в два раза. Как пишет РИА Новости, на основе открытых данных, эта программа была запущена в нашей стране в 2007 году. Тогда размер сертификата составлял 250 тысяч рублей. До 2020-го право на такую выплату получали семьи, в которых появился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Между тем, с 2020-го маткапитал выплачивается и за первого ребенка. В текущем году пособие на первенца составляет 729 тысяч рублей, на второго ребенка дополнительно выплачивается 234 тысячи. Таким образом, как подсчитали эксперты, за последние 10 лет максимальная сумма материнского капитала выросла в два раза с 453 до 963 тысяч рублей. В Роскачестве рассказали о двухэтапной схеме обмана школьников перед ЕГЭ. Сначала мошенники за предварительную плату обещают подобрать персональные ключи прямо во время экзамена, а за день до него сообщают о невозможности отправить ответы и предлагают платные курсы по быстрой подготовке, таким образом зарабатывая дважды. Уточняется, данная схема была выявлена уже на этапе предварительных тестирований, и эксперты прогнозируют, что к основному периоду сдачи злоумышленники начнут ее активно совершенствовать, добавляя новые психологические ловушки. Специалисты призвали родителей поговорить с детьми. Настоящие сливы невозможны в принципе, а готовиться нужно с реальными педагогами, а не с ботами в мессенджере. Регулярные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Дубай возобновятся с 1 июня. Как сообщил перевозчик, в будущем месяце полеты будут осуществляться один раз в сутки, а с 1 июля – дважды в день. Напомню, ранее авиасообщение между Санкт-Петербургом и Дубаем возобновила авиакомпания «Эмирейтс». С 1 мая полеты выполняются 4 раза в неделю. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Сегодня всем показано быть героями хита Юлии Михальчук. На радиодачу, чтобы выжить в понедельник, просто необходимо сильным, смелым лебедем белым прорываться сквозь трудовые задачи, верить, что каждая из них тебе по плечу. Тогда в финале дня нас точно будет ждать успех, ну и вторник, глядишь, выдастся полегче. Работаем вместе, друзья, но не на пределе своих возможностей, с легкостью в душе. Такие же легкие, классные хиты слушаем. На очереди песни Варвары, Владимира Кузьмина, а также Ольги Бузовой. Вы настроены на радиодача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простит.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе

Лара продолжает эфир «Радио Дача». Слушаем ее новую песню «Дорога к дому». Композиция имеет все шансы занять свое почетное место в хит-параде «Радио Дача» в горячей десятке. Туда попадают только те песни, что любимы вами, друзья. Продемонстрировать свои чувства по отношению к той или иной композиции можно в рубрике «Удачный момент» или в программах «Удачный час», заказав понравившуюся песню. Ну а составляем список 10 лучших хитов недели каждую пятницу в 19 часов по московскому времени. Не пропускайте горячую десятку на радио «Дача». Итоги прошедших 7 дней всегда можно посмотреть на нашем сайте radiodacha.ru.

0: психика человека устроена так, что мы только и ждем момента, чтобы сказать: «Ну вот, я же говорил, все обстоятельства против меня складываются». Далее опустить руки и бросить ситуацию на самотек. Но такие песни, как Эд Самоцветов, уверяет, все еще обязательно сложится в вашу пользу. Нужно только верить в цель, к которой идешь, не останавливаться на полпути и быть готовым к неожиданным разворотам судьбы. Пусть у вас все получается, друзья. Как у меня, к счастью, получается ставить музыку в эфире «Радио Удача». До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент» и классную песню Натальи Гордиенко. Хорошего вам дня.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Ведется расследование.
12: Чем займусь я?
1: Меньше слов.
13: А что мне делать?
11: Действуйте.
1: Больше версий.
12: Как ты думаешь, что это?
1: Это «Вечерний детектив».
11: И это все о нем.
1: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
13: Это очень круто.
1: Новые серии.
15: Ох, полетят клочки по заколочку.
13: Отлично.
1: В среду и четверг. 18.10.
13: Да.
1: На канале ТВ-центр.
16: Милейшее место.
1: Возрастное ограничение 16+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Передаю огромный привет своей любимой девушке Ольге. И хочу заказать для нее песню «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
0: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио Т.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минпросвещении предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ. Там рассказали, что злоумышленники, пользуясь доверием государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке. Это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и банковским приложениям. Специалисты подчеркнули, что Минпросвещение никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону и посоветовали при подозрительном звонке немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, а затем сообщить о случае в правоохранительные органы. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по безопасной перевозке детей. Он вступит в силу в сентябре текущего года. Его главная цель – создать единую систему управления рисками при организации поездок для несовершеннолетних. Ведомство подчеркнули, что это необходимо для повышения безопасности на всех этапах транспортного процесса. Предполагается, что работа по выявлению, предупреждению и контролю опасных факторов будет вестись системно. Оценивать риски планируется на каждом этапе – при подготовке рейса, во время посадки и высадки пассажиров, а также непосредственно в пути. К Международному дню музеев, который отмечается сегодня, аналитики Яндекса изучили запросы пользователей в чате с Алисой AI и выяснили, что они спрашивают у нейросети про известные картины. Так чаще всего россияне обращаются к искусственному интеллекту с вопросом, кто автор той или иной картины. Кроме того, нередко сограждане интересуются названиями картин, описывая, что на них изображено. Среди таких вариантов, к примеру, как называется картина, где изображены три медведя. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

Падение звезд, согласно народным приметам, ни в коем случае не должны вести к слезам. Наоборот же, они должны вести к исполнению ваших желаний, если это самое желание во время падения загадать. Поэтому, отвечая на вопросы с хитографа «Рефлексы, надо ли плакать?», отвечу, конечно же, нет. Да и рабочий понедельник там уж завершается. Тут надо радоваться, друзья, под любимую музыку, которую всегда готова предоставить радиодача. В следующие 15 минут насладимся новинкой Полины Гагариной, легендарными песнями Иванушек Интернешнл и Рады Рай. Я вам желаю отличного вечера в компании «Радио Дача».

Шикарная новинка Полины Гагариной. Песня «Твоими руками» продолжает эфир «Радиодача». Я спешу напомнить, что всю новую музыку нашего эфира вы без труда найдете на сайте radiodacha.ru. Помимо раздела «Новинки», где мы собираем и бережно храним только те хиты, что заслуживают вашего внимания, еще на сайте можно послушать дополнительные потоки «Песню года» и «Диско Дача». Заглядывайте на сайт radiodacha.ru почаще, там еще много всего интересного. Например, новости из мира звезд шоу-бизнеса можно прочитать. Ну а далее в эфире не пропускайте хиты Алсу и Стаса Михайлова на волнах «Радио Дача».

0: Улице стоит, друзья. Если кондиционера нет, то действительно, особенно в финале весны, ночью не до сна. А еще если нет москитных сеток на окнах. Я буквально сегодня познал, насколько это важная вещь в доме. Пойду, собственно говоря, куплю москитную сетку или какие-нибудь средства защиты от комаров. Вас оставляю в компании своего коллеги Ивана Никитина. Он завершит с вами понедельник. Всем желаю отличного финала дня в ритме ваших любимых песен. В ритме музыки «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: продюсер ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама. Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
16: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
17: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
18: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
19: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
20: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
21: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
23: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
24: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чуда сотворил.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Передаю привет своему сыну Дмитрию Дмитриевичу. Желаю ему удачи и счастья и передаю песню Дениса Клявера. Всех с весной. Спасибо, Радио «Дача».
3: Ярко звезды светили

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент России завтра отправится с двухдневным официальным визитом в Китай по приглашению председателя КНР. Он приурочен к 25-летию подписания странами договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения между государствами, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров будут подписано совместное заявление и ряд двусторонних документов. Также лидеры стран примут участие в торжественной церемонии открытия года образования в России и Китае. Кроме того, в ходе визита запланирована встреча Владимира Путина с премьером Государственного совета КНР, в ходе которой они обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Дети до 14 лет снова могут въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Главное условие в этом документе должен стоять штамп о российском гражданстве. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, данная норма будет действовать до конца следующего года. И вместе с тем там посоветовали родителям на всякий случай брать с собой в поездку и загранпаспорт, если он уже оформлен. Напомню, с 20 января выезд детей до 14 лет за рубеж по свидетельству о рождении был полностью закрыт. Для таких поездок требовался загранпаспорт. Международная федерация гимнастики сняла ограничения со спортсменов из России. Они допущены до турниров с флагом и гимном. Данное решение принял исполком Международной федерации гимнастики. Оно касается всех 5 видов гимнастики, спортивной и художественной, прыжков на батуте, спортивных акробатики и аэробики. Курс доллара на сегодня 73 рубля 13 копеек. Стоимость евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Она наступает с приходом ночи, а ночь, как известно, создана для сна и любви. Ани Лорак на радиодаче. Некоторые артисты так и говорят, моя любимая тишина, вернее, моя любимая музыка – это тишина. Понять их, конечно, можно. Сначала многие часы в студии звукозаписи в поисках идеала, ну а потом долгие гастрольные туры и в завершении долгожданная тишина. И даже птицы замолкли, как в этой песне. Но не в нашем случае. Мы на радиодаче пошумим как минимум до 23.00, потом сделаем умеренную громкость и продолжим. Всем привет, в студии Иван Никитин. Желаю насладиться солнцем за окном всем, кто сейчас слушает радиодача, и моему коллеге Дане Борисову, который весь день создавал потрясающую атмосферу в эфире.

она еще передумает 10 раз. У прекрасных дам все очень быстро меняется. И настроение, и желание. Белая Злата на радиодаче. Вот, например, сейчас она с удовольствием слушает любимое радио, а через мгновение ей захочется включить музыкальный телеканал. Значит, он тоже должен сопровождаться хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный, интерактивный дачный плейлист «Радиодача». В этот четверг, например, в 9 утра, а в воскресенье в 9:30 зрители насладятся шикарными хитами для отличного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Ну а теперь переключаем свой взгляд на дороги Москвы.

0: шоколадный хит и шоколадная новость для всех, кто давно не звонил родным и не болтал с ними по душам. Пьер Нарцисс на радио «Дача», и это не новость. Мы и так любим этот хит. Но постоянные слушатели уже догадались, что речь идет о рубрике «Удачный момент», которая выходит в конце каждого часа, и совсем скоро мы с вами узнаем, кому передали музыкальный привет на этот раз. Напомню, чтобы попасть в эфир радио «Дача», можно по нашему московскому номеру телефона 8495-995-2555. Звоните и не ошибайтесь, как я. Кто-то скажет, что дозвониться очень сложно, а кто-то звонит уже сейчас, а значит, скоро в эфире. Но сначала небольшая пауза и хит Авраама Руссо.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
1: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
9: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
10: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
15: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я, Васила Татьяна Петровна, проживаю в Челябинской области, город Аша. Хочу поздравить сегодня с юбилеем Рокотову Наталью Михайловну и пожелать ей здоровья, счастья, всех-всех благ земных. И к моему поздравлению присоединяются дети, внук и родные и близкие. И хочу, чтобы для нее прозвучала в этот юбилей хорошая песня. Спасибо, радио «Дача».
3: Призрачно все в этом мире бушует.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В Москве продолжается развитие системы социальной защиты, рассказал Сергей Собянин в своем канале в Макс. Он подчеркнул, что среди приоритетов находится, безусловно, выполнение действующих социальных обязательств перед жителями города, а также поддержка участников СВО и их семей. Помимо этого, в столице работают над повышением качества жизни местных жителей старшего возраста, к примеру, через организацию полезного досуга и интеллектуальное общение. На территории ряда больниц и поликлиник Москвы в рамках развития концепции исцеляющей среды появились новые композиции, арт-объекты и зоны отдыха. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в их создании приняли участие студенты столичных колледжей. Под руководством опытных наставников ребята оформляли фасады зданий и прилегающие зоны, работали с растениями, металлом, тканью. В филиале поликлиники номер 5 на Большой Бронной появился живописный сад ландышей. Полюбившаяся горожанам композиция семейством жирафов в Филатовской больнице дополнилась новыми яркими персонажами. А в новом комплексе детской больницы Святого Владимира возле разноцветных мишек развернулась новая летняя композиция. Композиции помогут пациентам почувствовать себя увереннее и настроиться на позитивный лад. В Москве побит рекорд 122-летней давности по количеству осадков. Как сообщили в центре ФОБОС, метеостанция ВДНХ за минувшие сутки зафиксировала 34 мм осадков или 55% месячной нормы. Ранее синоптики заявили, что на наступившей неделе в столичном регионе прогнозируется аномальная жара. Воздух будет прогреваться до 32 градусов, что на 7-9 отметок выше климатической нормы. Дожди возможны в четверг и пятницу. Этот информационный выпуск завершен, а новый музыкальный час откроет песня «Гармония» в исполнении Артика и Асти. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего вечера.
0: Прямо сейчас.

Я отлично, спасибо, чего и вам желаю. Здесь на радиодаче, знаете ли, своих не обижают. Сама начну переживать, звонить твоим друзьям. Ирина Дубцова только что в нашем эфире. Сначала, значит, закончить отношения с некогда любимым человеком, а потом следить за ним в соцсетях, звонить и спрашивать, ну как ты там? По-моему, не самое лучшее решение. У каждого уже давно своя жизнь, а значит, и покушаться на чужую теперь территорию точно не стоит. Всем желаю гармонии в отношениях с близкими. В студии радиодачи Иван Никитин. Доброго вечера и, конечно же, лучшей музыки. Скоро послушаем хит Димы Билана, а далее певица Натали.

Безусловно, смотрится привлекательно, ярко и по-вечернему, чего скрывать. Если не всем, то почти всем мужчинам точно нравится. Наталья Подольская прямо сейчас на радиодаче, но если мужчина хорошо целуется, то дело тут, конечно же, не в помаде. Настоящий пожар возникает тогда, когда есть настоящее чувство. Да, кто-то скажет, что со временем страсть угасает, возможно, но на ее смену приходит другое, еще более дорогое и ценное чувство под названием любовь. Конечно же, любовь. Лично я буду очень ждать легендарную и одну из любимейших своих песен о реке Волга, а перед ней совсем скоро послушаем хит Ольги Бузовой.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: красиво и просто невероятно талантливо и стихи, и исполнение. И в какой бы версии ни звучала эта песня, звучит она всегда на высоте. На радио «Дача» Владимир Пресняков, «Течет Волга». Думаю, есть песни, исполнение которых подсознательно рождает ответственность за целую эпоху, за целые поколения. И запись идеальной версии в собственном исполнении для любого артиста – вопрос не скорости, а качества. Еще много достойных хитов услышим совсем скоро на радио «Дача». Через мгновение хит Стаса Михайлова и рубрика «Удачный момент».
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Ведется расследование.
3: Чем займусь я?
0: Меньше слов.
4: А что мне делать?
2: Действуйте.
0: Больше версий.
5: Как ты думаешь, что это?
0: Это «Вечерний детектив».
2: И это все о нем.
0: Абонемент на расследование.
6: Неограниченный круг подозреваемых.
7: Это очень круто.
0: Новые серии.
8: Полетят клочки по заколочкам.
7: Отлично.
0: В среду и четверг. 18:10.
7: Да.
0: На канале ТВ-центр.
9: Милейшее место.
0: Возрастное ограничение 16+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Передаю привет всем слушателям радио «Дача». Хочу поздравить с днем рождения любимую Люду и поставить песню Юры Шатунова «С днем рождения». Спасибо.

Да еще и как море, по-моему, устоять просто невозможно. Не зря говорят, красота – сила страшная, страшная сила. Виктория Дайнеко на радио «Дача». Почему страшная, лично мне непонятно. Ближе слово «прекрасная». А как звучит? Но мы с вами люди взрослые и понимаем, что когда перед нами что-то красивое, а тем более кто-то красивый, то способно трезво мыслить, улетучивается, и на первый план выходят эмоции. Куда же без них? Конструктивный мужчина вдруг превращается в Ромео, а скромная девушка в Джульетту. Ну а дальше и вы и сами знаете, как в лучших фильмах. Совсем скоро поговорим о погоде, друзья, а дальше снова вернемся к музыке.

По-моему, коллекционирование чего-нибудь уже в прошлом. Если раньше почти у каждого были коллекции брелков, марок, спичечных коробков, фантиков конфет и много чего еще, то сейчас все по-другому, правда же? Марина Федункив на радио «Дача». Я все равно круче. Ну, сейчас как-то все слишком серьезно, по-взрослому. Если собирать, то машины. Если коллекционировать, то страны, в которых был, с магнитиками на холодильнике. Ну, друзья, конечно, каждый выбирает сам, как ему и что коллекционировать, но давайте не будем забывать, что к жизни слишком серьезно относиться нельзя. А вот к музыке радио «Дача» вполне себе можно иногда. Далее послушаем исполнителя Цой и потом Наташа Королева.

0: мое несчастье, и тут же моя любовь, да еще и моя беда. Чего только в сердцах не скажешь о любимом человеке, особенно за глаза. Группа «Фристайл». Группа «Фристайл», «Цветет калина». Так называется этот хит, который звучит на радио «Дача». Все мы знаем, что говорить друг о других лучше хорошее, потому что плохое мы все равно когда-нибудь забудем, а вот приятные воспоминания, романтические чувства, страстные моменты в нашей памяти останутся навсегда. Еще больше приятных музыкальных моментов на радио «Дача» после короткой паузы. Послушаем хит Алены Свиридовой, далее дуэт Николая Баскова и Любови Успенской. Ну и далее еще более удачный момент для одного из вас.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемый коллектив «Радио «Дача». С Женьком, Сергей Женьков, Соликамск, район Боровск. И давайте послушаем такого человечка Лены Логиновой песню «Я за тебя умру». Всем всего самого.

бывает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Длинной дорогой дальнюю. К счастью, близкой дороги не бывает. Выход у нас только один – научиться наслаждаться процессом. Группа «Фабрика» на радио «Дача». Наслаждаться зажигательной атмосферой под эту песню – то, что нужно. А что? Рабочий день давно завершен, все близкие дома, можно и повеселиться. Вот понедельник и не тяжелый. У микрофона Иван Никитин. Рад наслаждаться вечером в позитивной компании слушателей радио «Дача». Отдельное спасибо всем, кто звонит, передает музыкальные приветы. Кстати говоря, в конце часа тоже прозвучит «Уже готов». В общем, друзья, всем еще раз привет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

все, драмы больше нет, нет больше драмы. Льды нам теперь могут пригодиться только в купели после бани на любимой даче. Михаил Шуфутинский на радио «Дача». Давно мы не поднимали с вами тему дачного сезона, и я тут, знаете ли, ни при чем. Хоть бы кто-то позвонил, сказал привет всем дачникам моего любимого СНТ. Или деревни там какой-нибудь. В общем, кто проводит время на даче в понедельник, друзья, вы герои, которых, видимо, сегодня мало, но, согласитесь, погода так и шепчет. Хотя бы на часок-другой на природу. В общем, приятного отдыха, где бы вы ни находились. Компанию дальше составит хит Валерии, который так и называется, кстати, очень в тему, «Таю», как и все мы, в 27 градусов жары.

0: слова неисправимого романтика. Дамы обычно к подобным заявлениям, конечно, относятся скептически, но слух, безусловно, радует. Филипп Киркоров на радио «Дача». Вообще, что касается приятных слов, тут очень сложно соблюсти баланс. Много комплиментов рождает недоверие, мало обида второй половинки со словами «ты меня не любишь». Для одних мужчин подарить цветок – это знак внимания, который много значит, между прочим. А для других мужчин, если дарить, то целый цветочный магазин, не меньше. Поразмышляем на эту тему под хит, который прозвучит совсем скоро. Это будет хит Таисии «Повали». Ну а потом послушаем, кому же передали музыкальный привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Побудь

0: ведется расследование.
1: Чем займусь я?
2: Меньше слов.
3: А что мне делать?
0: Действуйте.
2: Больше версий.
1: Как ты думаешь, что это?
2: Это «Вечерний детектив».
0: И это все о нем.
2: Абонемент на расследование.
4: Неограниченный круг подозреваемых.
3: Это очень круто.
2: Новые серии.
5: Ох, полетят клочки по заколочкам.
3: Отлично.
2: В среду и четверг в 18:10.
3: Да.
2: На канале ТВ-центр.
6: Милейшее место.
2: Возрастное ограничение 16+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
8: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я хочу поздравить свою любимую племянницу Вероничку из Челябинска и пожелать ей всего самого светлого доброго, что есть на земле. И моя родная Кариночка, от всего сердца желаю тебе. Будь здоровой, счастливой. Пусть Господь тебя хранит во все дни жизни твоей. Ангел-хранитель будет неотступно с тобой. Радуй нас своими успехами. Будь всегда на высоте. В общем, как ты и есть. Хочу поставить песню «С днем рождения». Спасибо, дорогой радио «Дача».

перестала быть кислой. Из далека щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

правильно. Не нужно скрывать своих чувств. Если любишь, так и скажи. Чего там ходить вокруг да около? В молчании дело не спорится. Елена Ваенга на радио «Дача». И жалеть о признании в любви совершенно незачем. Почему? По-моему, гораздо хуже не сказать, а потом мучиться в догадках полжизни или вообще всю жизнь. Всем еще раз привет. У микрофона Иван Никитин. Это радио «Дача». Уже довольно поздний вечер. Кто-то готовится ко сну, ну а кто-то с удовольствием проведет еще часок-другой с нами. Друзья, добро пожаловать. Здесь всегда приятная музыка и душевная атмосфера. Ну что ж, хорошего вечера. Продолжим.

0: нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь.
1: Только любовь, только любовь.
0: Тамара Кутидзе на радио «Дача». И действительно, когда мы в обычной одежде, не самой классной прической, вышли из дома, например, просто забрать заказ из пункта выдачи, и тут она... Влюбленность. Тут как тут. Что делать? Как быть? Никто не знает. На мой взгляд, надо действовать. Возможно, именно это незапланированное знакомство изменит жизнь на всю совместную жизнь и сделает ее еще более счастливой. С хорошими мыслями двигаемся дальше. Совсем скоро на радио «Дача» хит Игоря Николаева. Далее послушаем Ани Лорак.

когда под вечер приходит интересная мысль, головокружительная идея, которая не дает заснуть, согласитесь, чувство хоть и мучительное, но прекрасное. Хочется встать, включить свет и записать, чтобы не забыть. Русский размер на радио «Дача». Вот такая вот группа. Замечательный весенний хит. И почему генератор креатива работает всегда после захода солнца? Думаю, большинство произведений классической литературы, большая часть известных хитов написаны именно вечером или даже ночью. Предлагаю обдумать интересные мысли во время следующей песни. Лично я это сделаю по дороге домой. С вами был Иван Никитин. Это радио «Дача». Обнимаю. Пока.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Меня зовут Михаил. Я из деревни Усть-Далысы Псковского Воснедельского района. Заказываю песню «Зять» для своей второй половинки. И поздравляю родственника ее брата с днем рождения. Исполняется ему 53 года. И желаю ему здоровья, здоровья, здоровья. Спасибо, радиодача. Я вас люблю. Не только я, но мы вас все любим. Самое лучшее радио.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотела бы заказать песню для своего любимого брата Александра. Сергей Лазарев, «Самое сердце». Желаю отличного вечера. Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Участники розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.ФИ.

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: после встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770.